На Европе Плюс британский диджей-продюсер Джонас Блу с треком под названием «Girl». Свежо, танцевально, интересно. Кстати, как говорит сам музыкант, это продолжение его успешного трека 2025 года «Edge of Desire», который набрал более 200 миллионов стримов. Надеюсь, здесь будет как минимум не меньше, так что пожелаем ему удачи. А тебе желаю прекрасной ночи и утра. Продолжаем отдыхать в приятной компании. Тем более, что далее на радиостанции номер один в России Дэвид Гетта, Алесса и Мэдисон Лав с треком «Never Going Home Tonight». Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

На Европе Плюс отличная танцевальная история от проекта Fast Boy, который был создан в 2021 году двумя братьями. И это их очередной хит под названием Music Sounds. Сейчас сингл занимает счастливую 13-ю строчку нашего чарта Еврохит Топ 40. Что будет дальше, узнаем в пятницу. А пока у тебя есть время поддержать музыкантов на сайте europaplus.ru. Ну а в продолжение послушаем еще одну удачную коллаборацию Алефарбена и Рене Миллера с хитом Body Talk уже совсем скоро.

0: ближайшие полчаса много ритмичных историй нас ожидает. Появится группа Cat Size с треком Animal. До этого Two Colors и Примадонна. А также прокачает Медуза и Генри Камомиль Don't Wanna Go Home. Все это в самые ближайшие минуты. Тебе еще раз желаю классного отдыха. Погнали вперед.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

Плюс группа из шести замечательных девчонок под названием Cat's Eye и такой позитивный, ритмичный, я бы даже сказал, теплый хит под названием Animal. Угу. Чувствуешь, как стало теплее? Я думаю, многие дождались этого самого момента, когда наконец-то включили отопление. Ну, приятнее же дома стало, согласись, с чем тебя и поздравляю. Вот такие вроде бы маленькие, но все-таки радости, поэтому успевай радоваться мелочам и замечать их, в принципе, в повседневной жизни. Ну, а дальше продолжим разогревать эти выходные с дуэтом Дом Дола и Кид Кьюди. Трек Forever уже совсем близко.

0: 8Б. Залетай.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123. Просим пройти на сайт avia123.ru.

Ну, невозможно не двигаться под этот трек на радиостанции номер один в России. Мощная новинка от Майли Сайрус под названием Best Best Sweets. А? Как тебе? Лично мне очень даже залетело. Классная история, как будто бы в стиле нулевых. А мы такое очень даже любим. В общем, Майли, ты попала в самое сердечко. Спасибо.

0: Гетта со своим дуэтом, также Ариана Гранде и раньше всех Мизма с синглом Hello. Так что дождись.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ-300М-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50. Если...

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: 8Б.
1: Залетай.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Продолжаем музыкалить эту субботу вместе с топовыми хитами. Скоро появится Kima Sounds, Rise Slow. Чуть раньше крутой вокал от Богдана Медведя, Count on me. You can count on me. Один из моих любимых хитов Тедди Свимса, Mr. Know-It-All. Все это уже скоро. Тебе отличной субботы. Летим дальше.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Марин.
3: Да, я тут.
2: Ты завтракаешь по утрам?
3: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
3: И вас послушать.
2: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
3: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
2: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
2: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: проекта Kima Sounds. И если вдруг кому-то кажется, что эти выходные как-то вдруг не сдались или что-то пошло не так, в таких случаях всегда думаю, стараюсь думать о том, что нужно сравнивать с чем-то или кем-то другим. Вот, например, в некоторых странах суббота является, представляешь себе, началом рабочей недели. Ой, как неприятно. Так что улыбаемся, отдыхаем, и я надеюсь, что именно тебе завтра никуда не нужно, только посвятить время себе любимому. Так что пусть выходные пройдут на ура. Я, Саша Гринченко, в свою очередь, продолжу закреплять наше настроение модными хитами. Далее услышим проект Дати, его шикарный трек «Take Me There».
1: Реклама. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: залетай.
1: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» — все нужное в нем. Если

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Москве 5 часов 35 минут. Кто-то уже проснулся, кто-то только ложится, а некоторые, возможно, еще даже не собираются спать. В любом случае, большущий привет всем и каждому и классной субботы. Дальше время будем проводить, как всегда, в компании только самых модных треков. Услышим Menada и 54 Ultra с темой Talk to You. Также в планах новинка под названием Shine. И уже совсем близко к нам Temper City Self-Aware. Так что делай громче.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66. 2066 66.

только что на Европе Плюс, Another 54 Ultra с работы Talk To You, один из самых долгоиграющих хитов в чарте Еврохит Топ 40, потому что находится он там уже целых 13 недель, и при этом занимает уверенную восьмую строчку среди лучших. Отличный показатель, и все это благодаря тебе. Так что не забывай, продолжай поддерживать артистов на сайте europaplus.ru. Идем далее. В продолжении субботы услышим шикарную певицу Эву Макс с синглом Don't Click Play. Все это уже совсем скоро. Отличных выходных.

0: прямо сейчас на Европе Плюс. Maroon 5, солист Адам Левин и его любовная любовь под названием This Life. Но дальше любви будет еще больше, больше тепла, больше солнца, потому что в студию пришел Денис Романов. Привет тебе.
1: Доброе утро.
0: А ты солнечный.
1: Это надо было обыграть. Доброе утро, ребята. Да, доброе утро. Привет, спасибо, Саша. И больше хитов, больше музыки впереди. Что только не будет. Будет Мадонна, Шакира, Келвин Харрис, Элок и Халид. Все впереди.
2: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Форинер и Лорин, Let Me Forget You. Танцевальный хит прямо сейчас на Европе Плюс в этот уикенд танцевальный. Нам это надо. Нам это нравится. Кто-то, например, еще не отошел от отдыха. Кто-то хочет как-то взбодриться перед рабочим днем. Ребята, для всех, для вас. Вот это самая крутая, самая лучшая музыка на планете Земля. Она вся здесь у нас на Европе Плюс. Обязательно ее дождитесь. Она скоро будет. Вот же она. Смотрите, вот есть Баста и моя Мишель. Их работа «Если я буду танцевать». Есть команда, дуэт прекрасный, зовут их Ли Ю Сам Пипл. Есть я, прекрасный. Меня зовут Денис Романов. Всем привет, всем доброе утро. У кого-то добрый день уже. И всем крутого уикенда.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и керамика. Огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: суперстар, его работа Girl. Было бы славно, конечно, если бы он оказался в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Я вот не могу ее туда добавить, как волшебник один говорил, у меня нет над этим власти. А у вас есть, ребята, голосуйте на europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Как всегда, свежий чарт по пятницам. Слушать повтор будем сегодня в 16.00, так что обязательно к нам присоединяйся и послушай еще одну, тоже танцевальную, тоже стильную историю от Disco Lines, No Broke Boys, один из главных хитов весны-лета 2026. Будет и Алекс Уоррен, его история Fever Dream. Все впереди.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: залетай.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ДК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» — все нужное в нем.
6: Я

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Наши каталонские друзья команды Сидерленд, их работа ту-ту-туру-ту-туру. Летняя, теплая, даже в эту осень уже прохладную, дарит нам, в общем, все, что нужно. Еще, конечно, дарит нам бригада У. Каждое буднее утро. Обязательно их ждем. Совсем скоро, уже через пару дней вернутся, отдохнувшие, посвежевшие, выздоровевшие все. И подарят нам что-нибудь интересное. Меня зовут Денис Романов, тоже подарю, естественно, потому что впереди крутой уикенд, мы его все ждем. Я надеюсь, целых 3 часа. Классный контент, подарки, музыка. Ну, это все совсем скоро. Про бригаду еще чуть-чуть.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту. И сегодня все взрослые дела решает Pony94.
2: Это мило. Вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Забудь все, что ты знал. 4×4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

Европа плюс. Everyone thinks that I have it all, but it's so

Великая тема от Кристины Агилеры и рэпера T.I. Легенда тоже. Castle Walls. Мы такое, конечно, любим. Нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Что будет в новом чате? Дюк Димон, классика Ocean Drive. Будет команда Cat's Eye, Dua Lipa, Dominic Fike и крутой уикенд. Скоро. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Европе Плюс.
1: Всем здравствуйте, всем доброе утро, всем добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Утреннее шоу и в выходные дни у нас, как вы знаете, есть. И, конечно, много интересного всего. Есть, конечно, я. Всем привет еще раз. Меня зовут Денис Романов. Буду вас 3 часа ближайших радовать, делиться контентом, раздавать подарки, естественно. Что-то интересное тоже помимо контента еще. Ну, в общем, много всего будет обязательно. Музыка, естественно. Вот у нас в этом часе уже что будет? Будет, например, игра под названием «Утки». Там внутри можно выиграть будет эксклюзивный мерч, мы ее дождемся. Будет гороскоп скоро. По музыке тоже все будет хорошо. Будет Дуа Липа, ее история «Illusion», будет Доминик Файк, поп-рок-суперстар, актер. Его история «Baby Doll» прямо сейчас.

0: Summer 10, Us Again the World. Внутри какой-то знакомый хит. Такой легендарный, я бы сказал. Да, окей, больше хитов и больше музыки впереди, тоже легендарных, в крутом уикенде. Что будет? Будут настоящие суперстары, Daft Punk, Pharrell Williams и величайший музыкант Найл Роджерс, их работа Get Lucky. Будет Miss My танцевальный хит Hello, The Sun's Up, Where Are You. Будет гороскоп совсем скоро, мы его ждем. Будет в крутом уикенде игра утки, можно будет выиграть классный мерч наш фирменный от Европы Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: 8B.
1: Залетай.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет.
4: Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Если

0: крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд продолжается. И вот он, гороскоп. 3 октября сегодня. Суббота с утра была. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Пока складывается, что все знаки зодиака должны двигаться вместе, по-моему. Львы, не стоит надеяться на подсказку сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Это прекрасно. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если, конечно, выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут только приятными. И рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс.
0: Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Доброе утро всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд. Игра «Утки». Прямо сейчас вам наверняка хочется как-то немножко подразмять мозг и выиграть подарок, конечно, самое главное. От нас от Европы Плюс эксклюзивный мерч. Надо звонить 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495 в начале. И все. Вот такие простые правила. Чуть-чуть подключаем мозг, интуицию, немножко везения. И все получится. Звоните, мы всех ждем в игре «Утки». Классный мерч внутри.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Супер!

0: 8Б. Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТ-М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Поиграем. Поиграем, отдадим подарки. Есть фирменный мерч. Наш мяч. Наш от Европы Плюс. Конечно, мы его хотим отдать. Наш подарок нашему слушателю. Зовут его Павел. Павел из прекрасного Санкт-Петербурга. Мы с ним будем сейчас знакомиться. Павел, привет. Доброе утро. Здравствуй.
2: Всем привет, всем доброе утро.
1: Доброе. У нас игра, Павел, игра под названием «Утки», и есть герой в этой игре, он поможет тебе выиграть главный приз наш, классный эксклюзивный мерч. Беспроводная колонка есть наша от Европы Плюс, фирменная. Надо? Хочется?
2: Супер, давай.
1: Надо, забирай, все. Ура, есть, все, подарок. Ладно, шутки в сторону.
2: Да, отлично.
1: Задание, связанное со звездой в игре «Утки», как мы знаем. Да, утки — это вымышленные какие-то факты, новости и так далее. Вот тебе нужно будет найти вымышленный, то есть не настоящий факт про одну звезду. Мы часто этого артиста слышим на Европе Плюс, ну, само собой, естественно. Да и не только. Ну, ладно, не буду подсказывать сразу. Сегодня герой наш, суперстар, зовут его Гарри Стайлз. Парень, который сначала был в группе One Direction, потом сольная карьера, в общем, Грэмми и все дела. Мы Гарри знаем, Гарри любим. И два факта. Слушаем внимательно. Твоя задача — найти не настоящий факт, то есть найти утку. Погнали. Первый факт. Значит, Гарри Стайлз снимался в фильме «Дюнкерк» и для роли проходил настоящую военную подготовку. Это первый факт. И второй факт. Перед началом музыкальной карьеры Гарри, говорят, несколько месяцев работал продавцом в музыкальном магазине в Лондоне. Вот такой факт. Ну, давай, из чертогов памяти достаем все воспоминания. Все, что когда-либо слышал, я тебе подскажу, ну, чуть-чуть, по чуть-чуть. Ты готов?
2: Да.
1: Талантливый человек. Он талантлив во всем, Паш. Вот это тебе подсказка.
2: Ну да, это понятно. Талантливый человек, талантлив во всем.
1: Ну, надо отвечать.
2: Ну, утка — это вторая, наверное.
1: Ты думаешь? Все-таки, да? Ну,
2: а
1: ладно.
2: Второй какой факт был?
1: Да давай уже побеждать, чего там? Уже.
2: Ну да, второй факт.
1: Собственно, чего там уже? Не буду я тебя уже с утра пораньше путать. Действительно, это так. Второй факт — это просто выдумка. Вот в фильме «Дюнкерк» Гарри Стайлз играл. Вообще, он, кстати, актер. Так что мы тебя поздравляем.
2: А, вот так.
1: Он играл, причем не в одном фильме, так что это правда. Правдивый факт, реальный. Ура, мы тебя поздравляем.
2: Круто.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
1: Молодец. Наша фирменная колонка от Европы Плюс, эксклюзивная вещица, достается тебе, доезжает, долетает обязательно до Петербурга, и тебе будет у тебя дома стоять и радовать глаз. Класс!
2: Шикарно, спасибо. Все, большое, всем хорошего дня.
1: И тебе тоже, Павел, хорошего дня. Пока-пока, удачи и классной музыки. Павлу, всем остальным будет Clean Gandhi, Pump It Up, классная тема, танцевальная в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

0: Проект Клинганды в крутом уикенде. Пампы, да, тема легендарная. Впереди больше хитов и больше музыки. Мы до конца часа будем слушать Кристиан Леонтью «Story of My Life». Тоже еще одна легенда и красивая история с любовными нотками. Еще одна история с любовными нотками, конечно, в треке команды «Артик и Асти», их модный поп. Послушаем. Будет, конечно, крутой уикенд. Дальше в новом часе и еще в следующем часе, еще целых два часа крутого уикенда с подарками у нас впереди. Дождись. Реклама.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
9: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44, Госэкскар.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце часа на Европе Плюс. Впереди продолжение крутого уикенда. Что, кто, кто, что? Будет Fastboy, будет Майли Сайрус, будет Марк Ронсон и Бруно Марс, команда BTS. Что? Будет продолжение крутого уикенда. Будут подарки. Все впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Кабмин оказывает помощь регионам, где есть проблемы с топливом. Правила возврата билетов на поезда изменятся с декабря. И сигналу СОС сегодня исполнилось 120 лет. Об этом прямо сейчас. Итак, Александр Новак заявил об обеспечении АЗС и нефтебаз в субъектах топливом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином в стране сейчас управляется буквально в ручном режиме. Так, в ряде российских регионов зафиксированы локальные дефициты топлива на автозаправочных станциях и нефтебазах. Главные причины перебоя власти называют логистические нарушения. Новак подчеркнул, что Кабмин оказывает помощь проблемным регионам, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом в кратчайшие сроки. В РЖД сообщили о введении новых правил возврата билетов с 1 декабря. Для поездов дальнего следования сумма сбора составит от 1 до 10% от стоимости. Размер будет определяться в процентном соотношении к тарифу на проезд в зависимости от срока возврата проездного документа. 1% при возврате за 45 суток и более до отправления поезда, 3% от 13 до 44 суток, 5% от 10 до 29 суток и 10% за 9 и менее суток до отправления поезда. S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. По данным перевозчика, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отмечают, что возвращение популярного ближневосточного маршрута в зимнее расписание существенно расширит возможности для трансферных путешествий жителей Сибири. Сигналу СОС сегодня исполнилось 120 лет. 3 октября 1906 года в Берлине состоялась международная морская конференция, которая в итоге утвердила новый сигнал бедствия на море – СОС. По коду Морзе на всех языках такой сигнал выглядел одинаково – 3.3.3. Фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как «спасите наш корабль», «спасите наши души», «плывите» или «утонем», появилась уже после. Но до сих пор СОС используется для обозначения сигнала бедствия. Начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. Как пишет Интерфакс, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Петербург, Золотое кольцо, Ставрополье и Ростовская область хорошо продается Беларусь. В отдельных самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год. При этом сильно просел спрос на новогодний Крым, а Краснодарский край продается не так активно, как в прошлом году. Ранее сообщалось, что самыми популярными у россиян направлениями для зарубежного новогоднего отдыха стали Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром!

0: Европе.
1: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Мы продолжаем. У нас второй час и много-много интересного. Скоро Киномикс, подборка фильмов, подсказка к игре Киномания. Мы ее, конечно, тоже ждем. Киномания во второй половине будет часа. Будет гороскоп, музыка. Самая лучшая, самая отборная музыка. Будет Марк Ронсон, один из вообще главных продюсеров музыкальных в мире. Бруно Марс, туда же. Uptown Funk, послушаем. Команды BTS, K-pop суперстары. Их тема Суимы прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс. Это Киномикс и подборка фильмов классных, интересных, тематических, как всегда. Мы каждую неделю стараемся для вас, для наших слушателей. И, конечно, выбираем что-то интересное. И один из фильмов, он традиционно является подсказкой в нашей игре «Киномания». Она будет чуть попозже. И можно будет выиграть фирменный мерч наш от Европы+. Погнали! У нас на этой неделе фильмы и сериалы про любовь для уютных осенних вечеров. Ну, а как иначе? Это сейчас база. Так что слушаем. Картина первая. Это картина под названием «Время жить». Альмут мечтает стать шеф-поваром, а Тобиас пытается прийти в себя после развода. Их случайная встреча полностью меняет жизнь обоих. Вскоре у пары появляется очаровательная дочь, уютный дом и успешная карьера. Кажется, что семейная идиллия удалась, но все меняется, когда Альмут узнает о серьезной болезни. Перед героями встает непростой вопрос, как прожить отведенное время так, чтобы ни одна минута не оказалась потраченной зря. Флоренс Пью и... как Человека-паука второго звали? Я забыл. Который играл... В общем, вы поняли. Сейчас я вспомню. Эндрю Гарфилд, конечно. Это они, прекрасные. 2 года спустя. Так называется следующая картина. Ежедневное заигрывание Эмили Райана в автобусе внезапно заканчивается из-за пандемии. Проходит 2 года, и герой решает устроить эксперимент. Отправляется на 8 свиданий, чтобы понять, насколько они действительно подходят друг другу и готовы ли они к браку. Интересно. Отличный вариант для тех, кто любит истории о втором шансе. Интересно. Судьбоносно. Интересно. Дневник памяти. Вот эту картину легендарную, мы ее, конечно, запоминаем. Мы к ней вернемся в игре «Киномания», поэтому слушаем внимательно, история про нее. Вообще, это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, но пока их, не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось, Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла, ей нужно найти его и решить, наконец, судьбу их любви. Дневник памяти. Это классика, мы его запоминаем. Скоро будет игра «Киномания». В игре «Киномания» можно будет выиграть классный эксклюзивный мерч от Европы+. Нужно лишь запомнить фильм, который мы сейчас с тобой обсуждали, который послушали наверняка все, услышали. Дождись, скоро. Ну и, конечно, музыка самая крутая. Майли Сайрус впереди.
1: Крутой уикенд на Европе+. Киномикс. Let's go.

0: сейчас не хватает всем в крутом уикенде на Европе Плюс. В общем, идеальный трек, идеальный для уикенда тем более. Больше хитов и больше музыки впереди будет. Тедди Свимс, будет его история, мистер Know It All, настоящий соул-суперстар. Будет еще одна работа с душой от лирика, трек под названием «Аутентичная». Конечно, в крутом уикенде дальше будет продолжение всяких игрищ, подарков, контента и так далее. Будет гороскоп, будет игра «Киномания», много подарков еще впереди в ближайшие пару часов, так что дождись.
1: Реклама.

0: залетай.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Yeah, bro.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 3 октября, суббота. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи, так что прислушивайтесь. Львы, не стоит надеяться на подсказку сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Деве предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано, прекрасно. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех, абсолютно всех, в радиусе нескольких километров, если, конечно, вы выйдете из дома. Дерзайте. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными исключительно. И рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: киноманию. Самое главное, конечно, в чем вся суть. Выигрываем подарки, естественно. Хочется наверняка многим забрать себе утром, в выходной день. Может, у кого-то, конечно, рабочий день, но тем не менее. В субботу. Взять вот так в легкую, как нельзя, как говорят, нельзя просто так взять. У нас можно просто так взять и выиграть классный мерч от Европа Плюс в киномании. Звоните к нам сюда на Европу Плюс 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоните, мы ждем всех. Удачи!
1: Реклама. Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.

0: залетай.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Тем, кто с порядком жилища дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: киноманию, раздаем подарки. Подарки имеются, наш фирменный мерч от Европы Плюс. Классный, эксклюзивный он. Все хотят его. И все хотят, конечно, поиграть. Собственно, попасть в эфир вот сейчас до сих пор все нам звонят. А повезло Наталье. Наталья из Москвы. Привет, доброе утро. Здравствуй. Здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Привет.
1: Ну, Наталья... московского утра.
0: Привет, привет. Наталья нам сказала, ну, я, говорит, вас слушаю уже 100 лет, поэтому, поэтому все знаю.
1: 120.
0: Ладно, я шучу, шучу. Это мы все к тому, что Наталья, она супер внимательный слушатель Европы Плюс. 100%. Поэтому она все знает, поэтому мы чуть-чуть с ней поболтаем, иначе игра будет совсем короткая, и мне штраф лепит. Я шучу, шучу, конечно. Расскажи нам что-нибудь про кино. Ты как вообще с миром кино? Киносериалы. Ты что-то смотришь в свободное время?
1: В свободное время смотрю. Сейчас пересматриваю «Сопрано», моего любимого актера. Обожаю, да, готова пересматривать.
0: Ну, то есть у тебя базовое, базовые киношные какие-то знания, они у тебя прям есть 100%. Поэтому тебе сегодня выиграть будет легко.
1: Да,
0: легко.
1: Да, да. А, ну, есть... я еще Европу Плюс слушаю, поэтому я готова ко всему.
0: Погнали, погнали. Звучало, конечно, грустновато. Я вообще Европу Плюс слушаю, поэтому готова ко всему. Я готова, ребята, ко всему.
1: Потому что я даже гороскоп каждое утро слушаю, и он мне всегда совпадает. У меня сегодня замечательный гороскоп.
0: Да, может, уже и не будем играть тогда. Все, уже подарки. Ладно, ладно. Коротко. У нас три факта про один известный фильм. Я тебе их говорю, мы слушаем их вместе. Ты говоришь мне название фильма, я тебе отдаю подарок. Есть сумка, шопер наша, фирменная от Европы Плюс, она может тебе достаться. Если угадаешь, то подарок твой. Пробуем? Попробуем.
1: Да, конечно.
0: Факт номер один. История. У нас сегодня были такие около, ну, осенние вечера, вот эти, да, и все дела. То, что надо послушать осенним, теплым, мягким, приятным вечером дома. Итак, история вот такая. Это история отношений некого юноши и девушки из разных социальных слоев. А ребята эти жили в Южной Каролине. Вот такой размытый немножко факт первый. Как, в принципе, всегда. Ну-ка, и что, или дальше сразу к следующим фактам.
1: Ну, наверное, парня зовут Ной.
0: А девушку зовут? Да ладно, ну давай говори тогда название фильма, и мы сразу будем поздравлять тебя.
1: «Дневник памяти».
0: Это легендарная картина «Дневник памяти». Она сегодня у нас была в подборке, про которую утром рассказывали в «Киномиксе». Вот почему надо слушать «Киномикс». Потому что никаких сложностей тогда выиграть не будет. Это круто. Мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Ура!
1: Спасибо огромное.
0: Наша фирменная сумка «Шопер» от Европы Плюс достается тебе. Обязательно расскажу, как она окажется на твоем плече. Так что никуда не убегай. Все расскажу.
1: Спасибо огромное.
0: Хорошего дня тебе. Тебе тоже удачи. Удачи и пока. И музыки классные будет Marshmallow, а The Boys в крутом уикенде прямо сейчас.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: это команда Cat's Eye, их работа Animal почти в конце часа в крутом уикенде на Европе Плюс. Но мы вернемся. Вернемся обязательно с самой крутой музыкой на планете Земля. Будут легенды Леди Гага и Бейонсе, их работа «Телефон». Послушаем, что они там нам расскажут на обратной, на той стороне трубки. И Blackpink, кей-поп суперстарши, их работа «Jump», уже такая классическая, танцевальная, стильная, один из главных хитов 25-26, как мне кажется. Все это впереди на Европе Плюс. В новом часе, конечно, продолжение будет крутого уикенда, много подарков, много контента, дождись.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Госэкспорт.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
15: Магни Комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

Леди Гага и Бейонсе. Телефон в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Телефон тоже будет. Надо будет обязательно позвонить нам в шоу. Крутой уикенд. Выиграть подарок себе. Классный эксклюзивный мерч. Пока. Скоро, скоро послушаем Шакиру и Бёрна Бой с треком «Дай, дай». Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Россия и Беларусь откроют новые пригородные ЖД-маршруты. Сборная России по футболу сыграет сегодня с командой Намибии. И небольшие дожди пообещали столичному региону на следующей неделе. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия и Беларусь готовят решение об открытии новых пригородных ЖД-маршрутов. Вице-премьер Алексей Аверчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Алексей Аверчук добавил, что также сейчас прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Банкоматы для снятия наличных напрямую со счета цифрового рубля могут появиться в России в следующем году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас для снятия денег с цифрового кошелька необходимо зайти в приложение банка и перевести цифровые деньги на банковский счет, а затем снять наличку в обычном банкомате. Массовое внедрение цифрового рубля, напомню, началось с начала сентября. За первые 3 недели граждане открыли 200 тысяч цифровых кошельков. Сборная России по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с командой Намибии. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене, начнется в 6 вечера по Москве. Результат будет учитываться при подсчете рейтинга FIFA. Россияне в нем занимают 36-е место, команда Намибии – 122-е. Напомню, в минувший вторник в Казани подопечные Валерия Карпина обыграли иранцев 2-0. Ну а 6 октября в Нижнем Новгороде российские футболисты сыграют со сборной Нигерии. Движение транспорта ограничат в Москве в эти выходные за полумарафоном «Моя столица». Так сегодня до 4 часов дня закрыто движение на участках улицы Косыгина, в том числе от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Завтра ограничения затронут Ростовскую, Савинскую, Новодевичью, Лужнецкую и Бережковскую набережные. Кроме того, перекроют участки улиц Косыгина, Лужники, Мичуринского и Вернадского проспектов. Водителям следует заранее выбирать маршруты движения. Дожди прогнозируются в столичном регионе на следующей неделе каждый день, но все они будут небольшие. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, облачная с прояснениями погода в Москве области ожидается всю неделю. Местами, где-то временами, где-то просто будет небольшой дождь. Что касается температуры воздуха, то по ночам прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла, в дневные часы от плюс 11 до плюс 16. По словам Макаровой, получается однородная погода с небольшими колебаниями температуры, и все это будет выше климатической нормы на пару градусов. В конце выпуска курсы валют на выходные ближайший понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Крутой уикенд и Денис Романов. Я всем желаю доброго утра.

0: на Европе Плюс.
1: Продолжаем. Продолжаем крутой уикенд на Европе Плюс. Всем доброе утро, добрый день кому-то уже. Будем вместе. Будем вместе, ребята. Будем что делать? Слушать классную музыку. Естественно, о ней чуть попозже расскажу. Пока что готовимся к... Ладно, по поводу музыки надо сразу упомянуть горячую новинку, естественно. Потому что яркий хип-хоп и кантри-музыкант. Мы его послушаем, о нем чуть-чуть поговорим. Обязательно. Будет гороскоп, будет игра «Хит под прикрытием». Внутри в игре «Хит под прикрытием» можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч. Обязательно дождись. Пока, пока. Больше хитов, больше музыки. Шакира, Burna Boy, их работа «Дай-дай».

0: Крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня герой нашей горячей новинки в крутом уикенде. Музыкант, яркий, абсолютно стильный, абсолютно талантливейший в поп-музыке, в хип-хоп-музыке, в кантри-музыке был раньше. Ну, потом как-то так случилось, что, видимо, немножко он потерял себя. Был такой период, были всякие разные новости скандального характера о нем, но он вернулся, и это прекрасно. Немножко, видимо, звезда в голову, как говорят, ударила, а потом все, отпустила. Lil Nas X и его новая тема World's Greatest прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе+. Плюс.

0: суперстарша, диджей-продюсер Зоя Hold Me The Horizon. Так называется работа. Классная тема, танцевальная, уикендная. Больше хитов и больше музыки. В крутом уикенде будет классика, будет Stromae, его история Alleron Dance, будет Алекс Уоррен, один из главных артистов последних пары лет. Это 100% его поп-рок-хит Fever Dream. Послушаем буквально пару минут и услышим.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Yes!

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте svobodatravel.ru. Египет, где все начинается.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня суббота. Суббота, 3 октября. Овны, любая ситуация будет складываться именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху. Вы сами вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение гарантировано. Это прекрасно. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километров, если выйдете, конечно, из дома. Так надо сделать, это важно тоже. Козероги, проблемы оставят вас в покое, а близкие люди устроят маленький праздник. Водолеи и даже суета и хлопоты сегодня будут исключительно приятными. И рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Хит под прикрытием на Европе Плюс.
1: Так, ребята, время в Москве 9:35 утра. Это значит, что нужно прямо сейчас взять в руку телефон и позвонить к нам сюда на Европу Плюс и выиграть классный приз. Наш эксклюзивный мерч в игре «Хит под прикрытием». Там есть, правда, одна загвоздка. Придется одолеть искусственный интеллект. Но в целом все получится, я в этом уверен. Так что звоните 745-6565, код Москвы 495. Не бойтесь искусственного интеллекта, все получится. 745-6565, код Москвы 495. Мы вас ждем, звоните.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8-927-938-2003.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Залетай.
1: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66.

0: на Европе Плюс.
1: Настоящая схватка с нейросетью прямо сейчас на Европе Плюс в крутом уикенде. Будем сражаться, будем искать правильный ответ, конечно же, в нашей игре «Хит под прикрытием». Кому в действительности будет принадлежать трек, который мы поставим? Поставим его для, в первую очередь, конечно, для нашего слушателя, который дозвонился. Ну и для всех, для вас тоже. Немножко испытать свою интуицию, оно всегда приятно. Есть Николай. Николай к нам дозвонился из Стерлитамака. Будем с ним знакомиться. Николай, привет. Добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день, здравствуйте, всем привет.
1: Привет, у нас есть подарок для тебя. Есть наша фирменная худи, такая толстовка с капюшоном, стильная. Все как надо, в общем, к осени. Супер актуальный подарок, надо забирать, я считаю. Ты как?
2: Конечно, обязательно забрать надо.
1: Но надо выполнить задание. Надо будет прямо сейчас послушать музыкальный фрагмент один очень известной артистки или артиста, не знаю, кто там будет. И когда я тебе его поставлю, вот после того, как мы послушаем, дам тебе в помощь два варианта ответа. Надо будет выбрать, кому принадлежит этот трек в оригинале. Переделан он искусственным интеллектом, чтобы было посложнее немножко. Ты готов сразиться с нейросетью?
2: Готов.
1: Слушаем внимательно. Будет задание прямо сейчас. После него дам вариант.

0: Вот такая тема. Baby, where is my husband? Что-то такое там пели. Значит, кто это в оригинале поет? Есть два варианта тебе, чтобы можно было выбрать кого-то из двух. Это певица Рэй. Певица Рэй. Или, может быть, это переделанный голос и стиль Эда Ширана. Как ты считаешь?
1: Ой. Ну, похоже, что поет девушка.
0: Ну, наверное. А может быть, нейросеть все переделала, и там на самом деле мужской трек. Не знаю. Но надо решать. Ну, давай решать, давай.
1: Давай.
0: Я верю в тебя, верю.
1: Давай. Давайте выберем первый все-таки. Мне кажется, это девушка поет.
0: Ну, это девушка, ты думаешь. А давай сейчас послушаем правильный ответ. Это девушка Рэй. Ее история «Where is my husband?» Класс. Ну, это прям вот оно. Ура! Ты молодец. Ты молодец, мы тебя поздравляем. Правильный ответ. А значит что? Значит, тебе достается подарок наш. Действительно, это так. Это была песня «Rain with my husband». Никакого Эда Ширана внутри там мы не скрыли. А, ура! Ура! Мы тебя еще раз поздравляем. Ура! Ты большой молодец. Наше фирменное худи от Европы Плюс. Наш мерч эксклюзивный, стильный, актуальный. Теперь он твой. Ура! Мы тебя поздравляем. И тебе хорошего дня, Николай. Радуйся. Я думаю, что наверняка ты где-то внутри очень сильно рад.
1: А может... Прям счастлив.
0: Прям сейчас, что называется. Все, тебе хорошего дня, удачи тебе. Молодец, что дозвонился и что выиграл. Ты красавец. И классной музыки. Всем, Николаю, всем остальным. Будет Хужель в оригинале. С Дэвидом Геттой в оригинале. Тоже их история Шайна.
2: Хит под прикрытием на Европе+.

0: Это Ава, танцевальный хит «Meet me in the dark». Так называется этот хит. В крутом уикенде на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать Эминема и Эйкона, их истории с Мэгдэд. Ну, там больше Эйкон, конечно, на первых ролях. С Мэгдэд послушаем. Будет танцевальный хит от Деми Ловато, «Fast». Совсем скоро, уже прям быстро-быстро. Вот время пройдет, и мы его услышим. А еще, конечно, больше хитов и больше музыки в часе новом. Все скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Госсовкар.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
12: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
18: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
19: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
21: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это Эйкон, там Эминем прослеживался, Smack That, так называется их тема, легендарная R&B-история. Впереди больше хитов и больше музыки в новом часе. Послушаем Нептюн и Куриана, Джонаса Блу, Анну Неклоп, Кингс и Galaxy, танцевальный хит. Все это и многое другое впереди на Европе Плюс в новом часе. Скоро, дождись.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Денис, привет. Доброе утро всем. Следующим командиром МКС станет Петр Дубров. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть. Спрос на путешествия в Марокко вырос с начала года в 4 раза. Об этом прямо сейчас. Итак, астронавт НАСА передаст командование МКС космонавту Роскосмоса. Как передает ТАСС, завтра покидающие станцию члены миссии Крю-12 официально передадут обязанности своим коллегам. В частности, астронавт НАСА Джессика Мейер передаст командование МКС космонавту Роскосмоса Петру Дуброву. Экипаж Крю-12 работает на станции с середины февраля. Помимо Мейер в состав миссии входят Джек Хэтуэ, София Адено и россиянин Андрей Федяев. Они должны будут покинуть МКС на корабле Crew Dragon в понедельник. В России хотят разрешить охотникам отстрел 100 тысяч медведей за вознаграждение. Также в регионах могут изменить правила охоты из-за участившихся случаев нападений медведей на людей. При этом профильное ведомство предлагает полностью отменить пошлину за получение разрешения, которое сейчас составляет 5000 рублей. Вместо этого охотникам планируют выплачивать денежное вознаграждение. Размер выплат за добычу зверя может составить от 15 до 35 тысяч рублей. Количество IT-вакансий в России сократилось почти на треть за год. О резком падении спроса отечественных работодателей на программистов пишет ТАСС. Ранее о проблемах с трудоустройством айтишников сообщали другие источники. По мнению экспертов, сложности у них возникли в результате активного внедрения технологий искусственного интеллекта. Самые серьезные проблемы возникли у джуниоров. Специалисты с малым опытом работы оказалось проще заместить искусственным интеллектом. Сборная России по футболу сыграет сегодня товарищеский матч с командой Намибии. Встреча пройдет на Екатеринбург-арене, начнется в 6 вечера по Москве. Результат будет учитываться при подсчете рейтинга FIFA. Россияне в нем занимают 36-е место, команда Намибии – 122-е. Напомню, во вторник в Казани подопечные Валерия Карпина обыграли иранцев 2-0, а 6 октября в Нижнем Новгороде российские футболисты встретятся со сборной Нигерии. Спрос на путешествия в Марокко с начала года вырос в 4 раза. Как пишет Интерфакс, это произошло благодаря возобновлению прямого авиасообщения одной из марокканских авиакомпаний. В зимнем расписании перевозчик увеличит частоту полетов из аэропорта Касабланки в Москву до 2 раз в неделю и в Петербург до 5 раз в неделю. По итогам года в Российском Союзе туриндустрии ожидают сохранения положительной динамики турпотока. Направление уже достигло до пандемийных показателей. Восстановление идет хорошими темпами. Пляжный сезон в Марокко длится до конца октября. В это время там еще теплая погода и прогретый океан у берега. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем чудесной субботы.

0: это Нептюника, What If, танцевальный хит, который буквально разрывает наш чарт Еврохит ТОП-40. Я такого вообще, честно говоря, не помню. 33 позиции вверх и в итоге второе место. Как такое возможно? Не представляю. Вот такая она народная любовь. Если тебе по душе что-то такое танцевальное, то welcome, europaplus.ru, поддержи эту работу в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Сегодня, кстати, в 16.00 по Москве будет повтор вчерашнего выпуска, так что если пропустила, обязательно послушай. Впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать Алана Уокера и танцевальную историю Broken Strings. Впереди.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Если дом...

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: ребята, новые имена для нас на Европе Плюс. Имена, потому что их целых 7. Говорить не буду, скажу название группы December 10. И это такая, ну, можно сказать, если объяснять миллениалам, то это One Direction для зумеров. Молодые парни, красавцы, талантливые. Вот таких парней, конечно, мы ждем здесь на Европе Плюс. Их работами Us Against the World. Тема, внутри которой тоже оригинальный трек. Легендарный, я думаю, что многие его узнали. А кто нет, просто знайте, что классная новая тема здесь на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Келвин Харрис, абсолютная легенда, его история Satisfy. Будет Мизма с треком Hello, the sun is up, where are you? Все это впереди в этот уикенд на Европе Плюс.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: Это Уоррен и Лорин, Let Me Forget You. Свежая танцевальная тема. Если хочется слушать много танцевальной музыки, новой, актуальной, да и классической местами, обязательно к нам сегодня присоединяйся. Сегодня суббота, так что в 22:00 по Москве будет шоу «Резиденс». Оно тебя ждет. Можно слушать даже офлайн выпуски, которые были до этого, то есть в качестве подкастов. И на сайте europaplus.ru, и в нашем новом мобильном приложении «Радио Хаб». Обязательно устанавливай на Android-смартфоны, на айфоны, куда угодно, хоть на утюг, на умный утюг, а кто знает, может быть, и туда можно поставить, не проверял, но это просто моя догадка. Еще догадываюсь, точнее, точно знаю, что нас ждет впереди здесь на Европе Плюс. У нас будет Джастин Тимберлейк и Ти. Их величайшая тема My Love, также Зиверт и ее Goodbye. Погнали!
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
18: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.

0: Это Джастин Тимберлейк и T.I. Классика R&B My Love в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будем слушать дуэт Two Colors, The Bouse. Проект один из главных танцевальных проектов электронных этого лета, прошедшего лета 2026. Будет Сидерлайн, будет Зерб, Тедди Свимс с треком Mr. Know It All. Все это впереди, все скоро.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

«Примадонна», трек, который есть, присутствует в нашем чарте, фирменном Еврохит ТОП-40, но все еще достоин, как говорится, чуть-чуть потерял в позициях, но не уступает никому другому. Ну, старается, по крайней мере. 31 место, это достойно, так что голосуй за эту работу на europaplus.ru. Заходи и обязательно дождись классной темы в этот уикенд. Мы будем слушать «Мото» дальше, «Намек на нас», так называется его работа, будет «Лемар». И «If this...» сложное название сейчас, погодите. «If this any justice», вот так называется его тема, будет и дать и с треком «Take me there». Все это впереди, все на Европе+, все совсем скоро.

0: Залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые, даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

Свобода Манхэттен, танцевальный хит. Вот Софи Такер команду можно смело называть легендами, потому что они и в поп-музыке преуспели, и в дэнс-музыке преуспели, и в дэнс-поп-музыке преуспели. Все получается, давным-давно уже творят, и получается всегда свежо. Это прекрасно, я считаю. Есть еще одна классная тема, мы ее послушаем, тоже звучит всегда свежо. Это я про Майли Сайрус, конечно. Ее история Best Pursuits, по-моему, так называется. Best Waits? Я забыл, как правильно. В общем, послушаем, классная тема. Простите меня, знатоки английского языка. Будет еще Алиф Арбен и Барри Ток. Все послушаем скоро, все здесь на Европе Плюс. Буквально пару минут.

0: Залетай.
1: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейн, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003. Yes, sir.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: 2026. Я, признаюсь честно, за этими парнями слежу давно, поскольку хаус-музыкой, танцевальной дэнс-поп-музыкой увлекаюсь, как и многие другие, конечно, те, кто слушает Европу Плюс. И очень рад за парней, что они вот спустя долгое-долгое время, они долгое-долгое время уже выступают на разных музыкальных фестивалях и так далее, в качестве хедлайнеров даже были. В общем, посмотрите в интернете, если есть такое желание, то поймете, они давно в этом шарят, в этой теме, что называется. Я за них рад. Есть еще один музыкант, который тоже всем уже все доказал. Его зовут Ваня Дмитриенко. Послушаем его тему «Ртуть» скоро на Европе Плюс. Ловите.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
7: Фантастика!
8: Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПАИвые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
11: Телеканал СТС представляет.
12: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
16: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
18: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
19: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: Елен Фармер. Песня с непроизносимым названием.
1: Я каждый раз чувствую себя как на экзамене, а я даже французский не учил.
0: Я тебе больше скажу. Я даже Майли Сайрус сейчас запорол на английском. Чего ж на французском-то? Ладно, в общем, вот вам Макс Филин. Будет вам ставить все, будет вам говорить много интересного, много красивого. Пожалуйста.
1: Я попытаюсь выговорить все. Если что, ребята, правда, оставайтесь. Впереди Tones and I, Dance Monkey. Будет также The Second Voice, Let Me Be. Еще с нами впереди Pop Sing Clary, Love Generation.
2: europaplus.ru
3: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
2: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

мобильном приложении 12+.

0: залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: мама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор, третий этаж.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Залетай.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 20 66 66.

0: Somebody That I Used To Know и через пару минут Zayn, Die For Me. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллы плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF 7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVLF 7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVLF City на сайте HAVLF.ru. 12+.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
8: Он перестал быть человеком.
6: Он угрожает уничтожить Землю.
7: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат. Множественный эффект.
15: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
17: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
18: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
19: Европа+.ру.
20: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: песни Европы Плюс. Каждый раз, когда слышу эту песню, представляю, как где-то плачет одна Кэти Перри, которая отказалась петь эту песню. Да, все бывает, все бывает. Коти и Кимбра тоже сложилось красиво. Somebody that I used to know. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. В часе новом. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Если бы...

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Сертифицированный автоцентр «Oil Market» на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Это «Елка» на Европе Плюс. Может, и правда надо проще иногда быть. Может быть, вообще не надо быть проще. Тут сами решайте. Но точно знаю, иногда полезно выбраться из своих квадратных метров, если они есть. Выбраться и сходить куда-то красиво, провести время в столице. Марат Бекметов прямо сейчас в «Афише» все расскажет.
1: «Афиша» на Европе Плюс.
2: Обязательно расскажу. Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла романтическая комедия «Чарли и Харпер». Главные герои, молодые влюбленные, переезжают в новый город. Каждый из них стремится найти собственное место в жизни, но только у Харпер есть конкретная цель. Девушка мечтает стать шеф-поваром, в то время как ее парень Чарли вроде бы любит литературу, но никак не может найти применение этому интересу. Однако, несмотря на все препятствия, Харпер и Чарли не устают доказывать, что они созданы друг для друга. В паркинг-галерее парка «Зарядье» открылась ежегодная выставка молодых художников «Выпуск 26». В этот раз посетителям показывают дипломные проекты выпускников более 25 московских вузов. От живописи, графики и скульптуры до анимации, архитектуры, видеоарта и новых медиа. Кроме того, в рамках параллельной программы выставки пройдет маркет молодого искусства, который способствует встрече молодых художников с коллекционерами искусства, экспертами и арт-сообществом. В театре на Трубной премьера. Независимый театр «Вахтанговский практикум» показывает спектакль Аси Князевой «Алиса. Спасение от невзгод» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Алиса оказывается по ту сторону зеркала, где привычные правила перестают работать, а страхи и тревоги приобретают черты сказочных персонажей. Авторы предлагают взглянуть на взрослую жизнь под другим углом и вспомнить о способности замечать в ней место для игры, радости и маленького праздника. Начало спектакля в 7 вечера. На ВДНХ сегодня стартует Всемирная неделя космоса с бесплатными экскурсиями и лекциями. Так, например, в эту субботу в 18:20 в комплексе «Буран» пройдет лекция «Космос и косметика» о влиянии космических технологий на индустрию красоты и косметички на борту МКС. А в 19:40 здесь же расскажут о необычных объектах на орбите, от научных спутников до аппаратов, появившихся благодаря человеческой фантазии или случайности. В комплексе «Амбер Плаза» проходит фестиваль японской культуры. Он объединяет современную традиционную Японию, аниме, мангу, музыку, моду, видео и традиционную Японию, аниме, мангу, музыку, моду, видеоигры, боевые искусства, каллиграфию.

Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Залетай.
1: Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
3: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение 0+.»

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: То, что я видел, будущее.
2: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
2: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
8: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. Пифы. Один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
9: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
11: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.

0: все новом.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: залетай.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Прогноз погоды.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Снег. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 1, минус 1 градус. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385. Скидка 20%.

0: Залетай.
1: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

0: предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимано Про.
1: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanopro.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
3: Фантастика!
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
6: То, что я видел, будущее.
7: Фантастическая премьера.
8: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
10: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-Банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-Банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
14: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации «Премиум Техно Плюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 13+.
16: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
17: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: залетай.
1: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
6: Go!

0: Через пару минут дуэт «Клан Карусел», история под названием «Ride». Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки». 8-927-938-2003.

0: Залетай.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
6: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66

0: Алекс Манойлов і Єврохіт ТОП-40. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Госсовкар.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – Контакт ИИ – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аут Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
13: «Европа Плюс». Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: день в финале этого часа на радиостанции номер один России. Дальше он, Алекс Манойлов, и 40 лучших хитов этой недели. Еврохит топ-40. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Всем привет и отличного дня под лучшие хиты недели. И сегодняшний чарт, уверен, тебя приятно удивит. Будут крутые новинки, стремительные взлеты, обидные падения, мощные старты и неожиданные перестановки в тройке лидеров. Так что делай Европу Плюс еще громче и не пропусти свой любимый хит в нашем чарте. Но прежде о том, на чем мы остановились ровно неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют. Жиэль Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин. Шайн. Крутейший взлет. Дива. Слоудаун. Номер один. По-прежнему Дати. Take me there. Дати уже две недели подряд номер один в Еврохит ТОП-40. Но будет ли третья? Давайте разбираться. Начинаем с 40-й строчки. Здесь хит, который всего 6 недель у нас в чарте. Но вот сегодня 40-я позиция. Это Дипло. Two Steppin'.

0: слушаешь «Бомбалею», сразу вспоминаешь лето 2026, море, пляж и так далее. Ну, осень в разгаре, и тем не менее, летние хиты в нашем чарте, конечно же, присутствуют, и они еще будут сегодня в хит-параде «Европа плюс», но все по порядку номер.
1: «Европа плюс».
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте Джонни Федук «Лето». С 36 на 37 Second Voice «Let Me Be». А выше на одну ступеньку на 36-м Dominic Fike «Baby Doll». Минус 3 позиции. Таков результат у Лирика сегодня. Ну, сегодня минус 3. В следующий раз, надеюсь, будет плюс 3, а может быть даже плюс 33. Кто знает, Лирик аутентичнее.
2: 35 место.

0: идентичная, с 32 на 35 место в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Это «Лирик». Ну а впереди у нас «Взгляд в будущее», трек, который вполне может стать у нас абсолютным хитом. Кстати, очень классная песня, возможно, ты уже ее где-то слышал. Она буквально через несколько минут, а также у нас впереди «Топ Ньюс» недели и хит, который 40 недель держался у нас в чарте в 2014 году. Все это в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. С 22 на 34 Филатов Кэрос и Дэнис Фёрст. Sweet Summer Nights. Номер 33. Кайго и Макс Макнеон. Take me back. Take me back. Ну а с 30 на 32 Айова. Мы. Следующая ступенька у нас отметились Two Colors с хитом «Прима Донна». Two Colors, которые говорят частенько, что всегда пытаются построить мост между электронной дэнс и поп-музыкой. Мне кажется, это им удается сделать. Two Colors, «Прима Донна».

0: The Man у нас в Еврохитов 40 на Еврок Плюс на этой неделе с 28 на 30 место. Что касается 29-го, то понятное дело, что эта ступенька у нас не пустует. И здесь сегодня пауза с таким атмосферным хитом Magnetic. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Давайте вспомним.
1: Топ-ньюс недели.
0: Майли Сайрус намекнула на возможную серию концертов. Ранее, напомню, она объявила о двух шоу в Hollywood Bowl 16-18 октября в честь выхода своего нового альбома. В интервью Apple Music Майли назвала эти концерты генеральной репетицией и признала, что резиденция была ее изначальной идеей. Она также отметила, что выбрала Hollywood Bowl из-за близости к дому. Это помогает ей соблюдать режим и быть в форме. Лиза из Blackpink рассказала о новом сольном проекте. Лиза описала его как фильм, где у каждой песни свой характер. По ее словам, EP — это история ее пути от тайских корней до сегодняшнего дня, и в нем много тайских элементов. Также выйдет документальный фильм «Always Lalisa». Певица признала, что теперь чувствует себя увереннее и хочет вдохновлять своих фанатов. Премьера фильма 12 октября. Трой Сиван рассказал, что новая песня «She's the Best» вдохновлена его подругами Charli XCX, Lily Rose Depp и Арианой Гранде. По словам Троя, это признание в любви всем дамам, которые его вдохновляют. Он отметил, что счастлив, когда стоит рядом с сильными женщинами. В клипе на заглавный трек снялась Николь Кидман, напомним. Также Сиван опроверг слухи о совместной работе с Эдисон Рэй, но назвал ее дебютный альбом одним из лучших поп-альбомов за 15 лет. Тедди Свимс объявил дату выхода нового альбома, альбома «Ugly» 22 января. Лонгплей создавался период личных перемен. Певец стал отцом и много размышлял о том, каким артистом он хочет быть. Первый сингл «Perfect Man» о самопрощении. По словам Свимса, наши недостатки — это наша сила, а не слабость. А весной 2027 года Тедди Свимс отправится в большой тур по Британии.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Суп!

0: залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Это было легко и ненавязчиво. The Bowser Magnetic с 25 на 29 место. Ну а следующий трек только стремится стать у нас абсолютным хитом. Называется он Make Me Love You. Это группа Nickelback, у которой 30 октября выходит уже 11-й альбом. Как раз Make Me Love You

0: Back, make me love you. Наш взгляд, будущее сегодня хит или нет? Вопрос такой. Вопрос простой. С одной стороны, с другой стороны, для кого-то может быть и не очень простой. В любом случае, обсуждаем, делимся впечатлениями в группе Европа Плюс ВКонтакте. И, конечно, ждем новый альбом Nickelback уже 30 октября. Ну и прямо сейчас вспоминаем трек, который в 2014 году был у нас в чарте 40 недель. Это Swanky Tunes. Это Fix Me.
1: Еврохит топ-40. Сегодня. За.

0: этой недели. И вот что на 28-е, тот, чей прорыв случился в 2018 году с ремиксом на Белла Чао. Трек, который звучал в сериале «Бумажный дом». И зовут этого парня Гюжель. Прямо сейчас «Moving to the Sun».
1: 28-е место.

Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: Залетай.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель»,

0: Маркса 208А.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим вариант

0: хит, который как-то вот, согласись, сразу зашел. Зашел, причем, очень многим. Это Богдан Медведев на этой неделе. Ни шагу с 20-го места. Да, как и 7 дней назад, у него номер 27. Кто выше? Сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Идем дальше. Поднимаемся чуть выше. Номер 26. Мизмо. Hello. Ну а с 24 на 25 Кюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин, Shine. На следующей строчке трек, который у нас поднимался аж на второе место 4 сентября, и сегодня 12-я неделя в хит-параде Европа Плюс. Называется он Мичико. Это Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди.
1: 24 место.

0: крутится еще очень долго. Ту-ту-ту-ру, это Сидерленд. С 20 на 23 место на этой неделе у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс. Ну а на 22 у нас Джон Саммит сегодня. Ждем Шейд оф Блу.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Еврохит ТОП 40. Европа плюс.
2: 22-е место.

0: Фива Джим, Алекс Уоррен. Еврохит топ 40 Евро плюс 17 на 21 место. Алекс Уоррен, который всю свою музыку пишет о том, что ему пришлось пережить самому. А вообще ему когда-то говорили, что нужен запасной план, но выбора у него не было, как он сам говорит, либо делать музыку, либо быть бездомным. Да, он одно время жил даже в машине своих знакомых. Алекс Уоррен, номер 21. Ну, у нас уже впереди горячая двадцатка недели, но сначала хит, который только стремится к нам в чарт. Называется он Some Kind of High. Это Naked и Portugal The Man.
1: Еврохит

0: легко и в меру позитивно. Это Naked и Portugal The Man. Сегодня наш еврохит-прогноз Some Kind of High. Ждем в чарте Европа Плюс, надеюсь, уже через неделю.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: продолжаем стремительно продвигаться к вершине чарта Европа Плюс. Впереди крутейшие прорывы, мощные дебюты, ну и, конечно, первое место. Но прежде чем мы узнаем, кто на экваторе нашего хит-списка, а тех, кого мы сегодня не встретим.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, их мы сегодня не встретим в нашем чарте. Это Kungs Galaxy. Хит, который продержался 30 недель в хит-параде Европа Плюс. Фрэш Монтана, Ever Since You Left Me.
2: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more show. Ever since you left me.
0: Что касается вершины, то пока на первом месте Дати, Take Me There. Уже две недели подряд на первом месте Дати, Take Me There. Будет ли третьим, узнаем в этом часе. Ну а на 20-м у нас хит, который 9 недель находится в Еврохит ТОП-40. Это мысли, это Дима, белорусских.

0: сегодня с 18 на 20 место Тима «Белорусских мыслей». А вот на 19 строчке первая новинка чарта Европы плюс Воронера и Лорин. Let me forget you.
1: 19 место. Дебют не.

0: 15 место и дебют недели у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Это Warner и Lauryn, Let Me Forget You. Ну, надеюсь, судьба у этого хита в нашем чарте будет хорошей. И, по крайней мере, продержится он не менее 44 недель. Вот хит, который продержался 44 недели в 2015 году, мы услышим уже очень скоро, буквально через несколько минут. А также не пропусти Еврохит прогноз, трек, который вполне может войти в наш чарт уже в ближайшие недели. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 18 Алок и Халид, Dive Into Me. С 15 на 17 Аве, Meet Me in the Dark. Под номером 16 на финише недели Divac, Slow Down. Ну а на следующей ступеньке у нас очень стильный хит от стильного проекта «Медуза». И называется этот трек «Don't Wanna Go Home».
2: 15 место.

0: Colors на этой неделе с 10 на 14 место. Уже их первый дебютный мини-альбом 2024 года сделал KSI вирусными в соцсетях, а второй EP вошел в первую десятку Billboard 200. Animal Cat's Eye, 14 место, кто чуть выше, об этом прямо сейчас.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 6 недель в Еврохит ТОП-40, сегодня 13 место. Fastboy, Music Sounds. Двенадцатая строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта с отличным хитом «Sad Girls». Хит отличный, но, увы, минус одна строчка на этой неделе. Зато у следующего хита плюс 5. Называется он «Дракула». Тейм Импала и Дженни.
2: 11 место.

11 место на этой неделе. Это Эмбала и Дженни. Классный и отличный хит Дракула. Ну а впереди у нас уже лучшая десятка. И в ней удержались Темпер Сити 6 на 10 место. Впереди Self-Aware. Еврохит топ 40.

0: Залетай.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: В мире не найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморе» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: of Away. Темпер Сити. 6 на 10 место в Еврохитов 40 на Европе Плюс. Но сами музыканты не ожидали такой успех своего дебютного сингла. Тем не менее, но он, что называется, на всю катушку выстрелил во многих чартах, во многих странах мира. Ну а следующая ступенька у нас чуть позже. Сначала хит, который в 2015 году был у нас в Еврохитов 40 целых 44 недели. Федер, Goodbye.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Is someone listening?

0: Да, узнаваемый сэмпл, согласитесь. Наш Еврохит прогноз ждем в чарте Европ Плюс в ближайшее время. Ну и, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов прошедшей недели. И со второго на девятое место Мадонна и Мартин Гаррикс прямо сейчас. Бизар.
1: Девятое

0: и Мартин Гаррикс, Bizarre. Ну и по-прежнему на восьмом, да, демонстрирует стабильность Анотор. Впереди Talk to You, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс недели.
0: Oasis расширили тур Oasis Live 27, добавив 4 концерта из-за ажиотажа на билеты. Добавлены концерты в Риме и Мюнхене. Из-за ремонтных работ на железной дороге парижские выступления перенесены на 20 и 23 июля. Всего тура хватит 42 концерта в 9 странах мира. Oasis утверждают, что новых дат больше не будет. Билеты только по предварительной регистрации, которая, кстати, уже закрыта. Сомбур опроверг слухи о том, что он попал в шоу-бизнес по блату. Певец, чье настоящее имя Шейн Бус, заявил, что его родители не имеют связи в шоу-бизнесе. Отец работает в ивент-компании, а мать – пиар-директор в одном фонде. «Мысль, что это могло помочь мне подписать контракт, просто безумие», – сказал Сомбур. Также он признался, что не любит, когда его называют знаменитостью. «Это просто неправда. Как я могу наслаждаться славой, если очень часто просто не хочу быть на виду», – сказал Сомбур. Стинг, считая, что искусственный интеллект никогда не заменит живых артистов. По словам музыканта, технология

0: метров в секунду. Температура воздуха плюс 1, минус 1 градус. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. Парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12 неделе уже в чарте Европа Плюс. Talk to you, Eden Another. Да, 13 недель, а вот лучший дебют, между прочим, я про него не забыл. Лучший дебют у нас уже совсем скоро, буквально в ближайшие минуты. Не пропусти.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Идем дальше, поднимаемся выше. Номер 7, Тедди Свинс, I'm Missing Know It All. 21 на 6 место. BTS, Swim. Если вы думаете, что это самый крутой прорыв недели, то нет, он тоже, как и лучший дебют, еще только впереди. Ну а на 5-м сегодня отметились Баста и Майя Мишель, «Если я буду танцевать».
1: 5-е место.

0: Затем на пятом месте Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. А вот на четвертой строчке у нас вау-вау-вау. Давненько я такого не припомню. Лучший дебют недели. Крутейший старт Карлита и Софи Такер. Прямо сейчас. Манхэттен.
1: Четвертое место.

24 место и лучший дебют недели у нас в Еврохит ТОП 40. Карлита и Софи Такер. Софи Такер, но название группы образовано из имен участников Софи Холли Уэлд и Такер Халперн. Они говорят, что не ищут никаких компромиссов в музыке. В итоге до их слушателей доходит кто?

0: лучший дебют недели. Впереди у нас лучшая тройка из первого на третье. Дати Цемизе.
1: Реклама. Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
1: В «Магните» скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: не удалось третий раз подряд быть на первом месте. Да, Take Me There на третьей ступеньке сегодня. Да, чарт сегодня у нас такой бодрящий, сюрпризов много. Вот лучший дебют был недавно, а сейчас лучшее продвижение. Вторая неделя у нас в хит-параде. И плюс 33. Нептуника, What If.
1: Второе место. Взлет недели.

0: 35-го на второе место. Это крутейший взлет недели. Да, лавина голосов была за Нептунику. What if? Ну, а впереди у нас самая вершина. Но сначала давайте сейчас пробежимся по нашей горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10-я позиция. Temper City, Self-Aware. Номер 9. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Восьмое место, как и неделю назад, Another Talk to You. Номер 7. Teddy Swims, Mr. Know It All. Шестая ступенька, BTS, Swim. Пятая строчка, Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: На четвертом лучший дебют недели, Карлита и Софи Дагер, «Манхэттен». С первого на третье, Дати, «Take Me There». Ну а с 35-го на 2-е это мощнейший взлет недели Нептуника, What If. Дальше вершина Еврохитов 40, и на ней уже побывал этот трек 11 сентября, сегодня второй раз на первом месте, Шакира и Burna Boy, Дай, Дай.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Ой, с третьего на первое место и второй раз уже на вершине. Дай-дай. Следующие итоги ждем через неделю. И не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. Ну и, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Всем привет, в Москве 6 вечера.

0: Биби Рекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс. Sad Girls. 18:19 в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся далее, конечно же, в режиме субботы, в режиме отдыха под лучшую музыку. Впереди у нас Майли Сайрус. Услышим Бас Пьюс и дождемся By India. Спектакль совсем скоро.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: залетай.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

0: залетай.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Богдан Медведь на Европе Плюс, Count on Me. Ну, на что точно можно рассчитывать сегодня, это на классную музыку, особенно танцевальную музыку. В 22.00 мы стартуем Residents, так что подключайтесь. Много мощных электронных ритмов будет играть здесь на Европе Плюс. А пока же к финалу час продвигаемся вместе с Шакирой, Hips Don't Lie, и дождемся Berks XTN, Pay to Exist совсем скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Марин.
3: Да, я тут.
2: Ты завтракаешь по утрам?
3: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
3: Послушать.
2: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
3: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
2: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили, сырники!
2: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: Шакира на Европе Плюс, Hip Don't Lie, финале часа. Дальше еще больше классных хитов будем заряжать. Продолжаем нашу субботнюю вечерину. Оставайтесь в Европе Плюс. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: отлично и красиво вы проводите эти выходные. Под лучшую музыку, конечно же. Впереди у нас красивый трек от Мизмо. Слышим Hello. И дождемся легендарной работы Давида Шарве Leap of Faith. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: 8Б. Залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Марина и Рэй Лори на Европе Плюс. Let me forget you. Ну, пусть, конечно, эти выходные будут незабываемыми, в хорошем смысле этого слова. В хорошем настроении проведем день и под хорошую музыку, конечно же. Впереди у нас Kung City of Lost London. Услышим ритмичный трек Galaxy. И дождемся Мохамби. Hello. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Снег. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 1, минус 1 градус. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066-66. 2066-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кстати, сегодня после 10 вечера, когда начнется Residents, обязательно подключайтесь. Пока же подключаем Fastboy, This Feeling и дождемся Jay-Z, Linkin Park и Numb and Core совсем скоро на Европе Плюс. Реклама.
1: В Магните скидки на все 100. Со 2 по 4 октября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 5 по 8 октября при покупке от 700 рублей и сделайте свои покупки выгоднее.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: JC Linkin Park в финале часа на Европе Плюс. Такой мощный финал. Дальше будем продвигаться тоже не скучно. Еще больше классной музыки заряжаем. Так что всем отличного вечера. Оставайтесь поблизости. Это Европа Плюс.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Урбан. То, что хочется слушать.

0: или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
2: Yeah. 20:00 в Москве.

you, baby. Either you're mine or you're not. Maybe

Нидерланд на Европе Плюс. Ту-ту-туру. 2 часа 19 минут в Москве. Надеюсь, также легко, беззаботно проходят у вас выходные. Отдыхаем, заряжаемся под лучшую музыку. Впереди у нас Jonas Blue. Слышим вещицу Girl. И Offenbach тоже здесь. Miles Away уже через пару минут. Реклама.

0: Залетай.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
11: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

Джонас Брюн и Броби Плюс и Girl. Классный трек для субботнего вечера. Надеюсь, настроение у вас тоже соответствующее. Так что ритмично продвигаемся далее. Впереди у нас Робин Шульц. Услышим One with the Wolves. И Элтон Джон и Дуа Липа тоже здесь. Cold Heart через пару минут.

0: это Анетта Карлита и Софи Такер на Европе Плюс. Сложно представить, но Софи Такер даже однажды выступали здесь, в нашей студии, в проекте «Акустика», так что можно порыться в архивах, поискать этот шедевр. Пока же найдутся у нас Инна и Рехаб, «I'll be waiting», и до финала часа также слышим «Give me something» на Европе Плюс.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: хитов у нас в часе новом уже заряжены. На старте Шакира, Burna Boy, лучший трек нашего чарта на этой неделе. Дай-дай, ловите совсем скоро.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток рок. Хиты с характером.

0: слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Медузы Калитные в Робби Блюз. Уикенд. Надеюсь, уикенд у вас проходит не скучно, громко. Лучшая музыка продолжает играть. Здесь на Европе Блюз. Впереди у нас Деми Ловато. Услышим Fast. И дождемся Fast Boy. Music Sounds. Скоро-скоро.

0: Ну, музыка будет играть у нас совсем скоро исключительно танцевальная и электронная. Стартуем Residence в 22.00, так что обязательно подключайтесь, субботнее вечерине. Пока же у нас здесь Мадонна и Мартин Гаррикс, дождемся Bizarre и шведская хаус-мафия Happiness is so bad. Совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Снег. Ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 1, минус 1 градус. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба.

0: залетай.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
5: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мадонны Мартин Гаррикс на Европе Плюс. И песня, которая будет напоминать нам о летних деньках этого года. Bizarre. Ну а дальше вещица, которая всегда напоминает о лете. Это Sing It Back, вот молоко. И дождемся Кевина Бланка и Джули Кингс. Better Days. Скоро-скоро.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Это мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Пусть отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток K-pop. Хиты, которые заряжают.

0: Dance. Back in 3 minutes. europaplus.ru
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

выходными, поэтому задерживаться не будем. Нет, устремляемся вперед, где нас уже поджидают Варайнер и Лорин, еще одна свежая вещица Let Me Forget You, еще Бритни Спирс, ее мега-хит, ее визитная карточка Toxic, и услышим продюсера из Франции Мизма и классный солнечный летний хит Hello. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем, кто с нами. И, конечно, да, отличной ночи.

полностью выкидываем мысли о понедельнике из головы, до него еще далеко. И живем в моменте, заряжаемся классным настроением под любимую музыку. В ближайшее время здесь лирикс, аутентичная песня, еще электронный проект из Марокко, Kima Sounds и просто крутейшая тема Rise Slow. Но сперва команда Temper City, которая уже неоднократно взбиралась на вершину нашего еврохита с треком Self-Aware, не пропустит.

0: Awesome, Teddy Sims, Mr. Know-It-All. И мои любимчики, Медуза, Генри Камомайл, Dance Тема, Don't Wanna Go Home. Вот такой внушительный состав, это 30 минут только музыки, это Европа Плюс.
1: Утром, по будням, на Европе Плюс.
2: Сегодня мы говорим про ваши странные ники, которые вы когда-то себе придумали.
3: А потом разгребали это все.
2: Или не разгребали.
4: Привет, Европа Плюс. Когда-то давно, в глубоком детстве, я зарегистрировала почту, и сегодня все взрослые дела решает Пони 94.
2: Это мило вообще, очень мило.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

0: 12+.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Баши, при этом из Болгарии Зоя и крутейшая танцевальная работа Hold the Horizon. И если вдруг у кого возник вопрос, кто же это такая, то скажу так, что Зоя в своей диджейской карьере имеет уже очень серьезное достижение. Она стала первой девушкой, записавшей микс для легендарной серии In Search of Sunrise за все 25 лет ее истории. Это серия, в которой в свое время открыл сам Тиесто, и все это время только парни поставляли туда музыку. И, пожалуйста, Зоя в числе музыкальных легенд. Окей, уже 1:33 в столице. Кто порадует наш слух далее? Это будут Карлита, Софи Такер с хитом «Манхэттен», еще «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Планируются танцы под Шаде, но сперва «Дати» и легкая вещица «Take Me There».

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все так, ровно 30, никаких разговоров, никаких пауз и лишнего шума, только суперхиты. И вот что услышим. Сибул.

0: выходные можно спать до обеда.
1: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки.
0: Выбирай кино на вечер.
2: И заряжайся на весь день.
1: Короче, главное не проспать.
0: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
2: Больше крутых выходных.

полезно слушать, что в свое время сделал Джонас Блю и не прогадал. Например, он вырос на ее любимой песне «Fast Car», а после сделал свою версию, превратил песню в настоящий танцевальный хит и стал известен на весь мир. Вот тебе и мамин плейлист. Джонас Блю, «Hit Girl», только что на Европе Плюс. Далее предлагаю послушать братьев Хайн из Берлина, дуэт «Fast Boy», трек «Music Sounds». А еще добавим мелодрамы «This is a Теодора» будут обязательно, а раньше всех Алекс Уоррен, хит под названием «Fever Dream».

тем, кто планировал встать пораньше, начнем в 7 утра ровно по московскому времени. Пока за наше настроение в ответе будут «Buy India» с хитом «Спектакль», «Load Luxury» и «Single Body», но сперва «The Second Voice» и трек «Let Me Be».

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей.

Ай, поп-хит Animal. А еще AOLi трек Oh My. Ну и добавим сюда Tame Impala, Jenny, Dracula. И это лишь малая часть того, что ждет тебя на Европе Плюс.